На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо Вездар. При теби дома. На поти и на вдилу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.